0: Реклама на Казанском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жолдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане создана правительственная рабочая группа по реформе автодорожной отрасли. Распоряжение о ее создании подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Рабочая группа пересмотрит действующую систему строительства дорог и оценки его качества, а также обновить стандарты и строительные нормы. Премьер-министр поручил до 1 декабря подготовить предложения, в том числе законодательные, по глубокой реформе автодорожной отрасли. Почти 50 учеников республиканской физико-математической школы в Алматы госпитализировались с симптомами острой кишечной инфекции. Информацию подтвердили в детской городской клинической инфекционной больнице. В течение двух дней 12-13 октября были госпитализированы 47 учеников с симптомами острой кишечной инфекции. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей. Еще 8 детей в интернате изолировали и взяли под медицинское наблюдение. Работа школы временно приостановлена. Специалисты проводят проверку и отобрали пробы для лабораторных исследований. Украина и Молдова приблизились еще на один шаг к вступлению Евросоюза. Для этих стран открыли переговорные кластеры в сферах внутренний рынок и конкурентоспособность и инклюзивный рост. Чтобы получить согласие Венгрии на открытие второго и третьего переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз, Украине необходимо было принять поправки к закону об образовании, касающиеся прав нацменьшинств. Этот документ 12 октября был принят Верховной Радой в двух чтениях и в целом. И в тот же день его подписал Владимир Зеленский. Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт до конца недели. Такое решение приняли саудовские власти на фоне серии ракетных атак. Пауза нужна для того, чтобы специалисты проверили безопасность и техническое состояние объектов воздушной гавани. Аэропорт закрыт с 10 октября, когда в результате удара, нанесенного йеменскими хусетами, погибли как минимум 12 человек, а более 300 граждан получили травмы. После этого терминалы аэропорта несколько раз подвергались ударами. Крупнейшие зарубежные перевозчики аннулировали рейсы в Эр-Рияд. 1 миллион долларов разыграют на международном конкурсе ИИ фильмов в Дубае. Начался прием заявок на короткометражные фильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта. К участию приглашаются авторы старше 18 лет из разных стран. Им необходимо предоставить короткометражки продолжительностью от 5 до 7 минут, созданные с помощью ИИ. Снимать фильмы можно на любом языке, но обязательны английские субтитры. Авторы могут выбрать одну из 5 тем. Жюри будут оценивать не только сюжет и оригинальность идеи, но и визуальный стиль, техническое исполнение и то, насколько органично в фильме использован искусственный интеллект. Казахстанские мультфильмы «Шанырах» и «Унисон» вошли в число призеров Международного фестиваля анимационного кино в Бишкеке. В номинации «Лучший центральноазиатский короткометражный анимационный фильм» картина «Шанырах» заняла первое место, а «Унисон» удостоился третьего места. Обе работы созданы творческим объединением «Казах-анимация» киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Сразу двое казахстанцев в один день стали чемпионами мира по борьбе, которые проходят в Лас-Вегасе. Айбек Айтбеков и Юзуш Ашрапов выиграли чемпионат мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. Оба финала прошли сегодня ранним утром. Айтбеков добрался до финала в категории до 60 килограммов и победил Эльмира Алиева из Азербайджана со счетом 14-3, а Ашрапов в категории до 72 килограммов оказался сильнее Гаспара Тертеряна из Армении. Напомним, что с 24 октября по 1 ноября в Астане пройдет чемпионат мира по борьбе среди взрослых. И в завершении выпуска курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 448 тенге 48 тен, евро 501 тенге 69 тен, российский рубль 5 тенге 35 тен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», сегодня в Астане без осадков 15 градусов, в Алматы ясно 21 градус. Петропавловске, Семиюском, Нагорске 11, Кокшетау, Павлодаре, Костанае, Караганде 15, Таразе, Конаеве, Актубежес, Казгане, Талдыкургане, Уральске 20, в Атырау, Актау, Туркестане, Шымкенте 24, в Кызылорде сегодня 26 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: Сонку да. Шитыши сончиде, еке. Реклама на казахском радио.
1: Всем привет, это программа «Отбасы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбасы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
2: Приветствую, Андрей.
1: Ну что, такое ощущение, что сегодня у всех тревожность, вот куда ни глянь, каждый этому подвержен. Наверное, одна из причин – это квартирный вопрос, мне кажется. Вот как будто бы на квартиру никогда накопить не получится.
2: Это не так, Андрей. Мы в «Отбасы Банке» эту тревожность вылечим.
1: А, да?
2: У нас есть класс. Программа на ОРС. Первоначальный взнос по программе начинается всего от 10%.
1: О, звучит хорошо, когда первоначалка небольшая.
2: Да. Главное не ждать момента, когда вся нужная сумма появится сама собой, а начинать готовиться заранее, а не весной. Mm-hmm. Ведь традиционно на ОРС начинается у нас в марте. Самое главное, надо открыть депозит в «Отбасы Банке» и начать на нем копить.
1: То есть просто открываю депозит и все?
2: Ну, не совсем. В программе на ОРС действует бальная система, и ипотеку получают не те, кто быстрее нажал кнопку «Подать заявку». Учитывается то, как человек копил. За каждую 1000 тенге вознаграждения, это когда банк на деньги на депозите начисляет проценты, начисляется 1 балл. Поэтому чем раньше вы открыли депозит и чем активнее его пополняете, тем больше баллов вы сможете набрать к этому моменту.
1: То есть до марта еще далеко, а уже сейчас готовиться
2: именно.
1: Надо?
2: Именно. И это, наверное, главный совет. Если планируете участвовать в ипотеке на ОРС весной, копить нужно уже сейчас. Для подачи заявки на депозите должно быть не менее 2 миллионов тенге. Это не значит, что вы должны сегодня найти 2 миллиона и сразу положить их на счет. Можно начинать постепенно с той суммы, которая есть, и регулярно пополнять депозит.
1: О, ну что, немного успокоили мою тревожность. Да, пойду, наверное, вклад открывать. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. В следующем выпуске расскажем вам про то, какие квартиры подходят под ипотечную программу на УРЫС.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жилдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Инфляция в Казахстане в 2027 году может составить 7,5-9,5%. Такой прогноз озвучил зампремьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе пленарного заседания Курултая. Доходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 19,9 триллионов тенге, это 10% КВП. Основное увеличение доходов прогнозируется за счет роста экономики на 1,7 триллиона тенге. Премьер-министр Олжас Бектенов на пленарном заседании Курултая высказался об изменениях в оказании государственной социальной помощи, передает закон КИЗ. Он назвал расходы на социальную сферу важной частью работы по сокращению бюджетных расходов. Он отметил, что правительство проводит большую реформу социального обеспечения. Начался переход к принципу не от того, к какой категории относится человек, а по принципу нуждаемости. С 1 января 2027 года этот принцип будет в полной мере работать. Сейчас проводится большая разъяснительная работа. Богатые и состоятельные люди, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства, они должны рассчитывать на свои силы, пояснил Бектенов. По словам премьера, государство должно и будет поддерживать только тех, кто не может в данной жизненной ситуации себя обеспечить. В Астане открылась 10-я Астана Медиа Уик. В первый день форума говорили о том, по каким правилам редакциям работать с искусственным интеллектом. Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков предложил медиасообществу выработать единые принципы использования ИИ и поддержал маркировку контента. Он назвал Астана Медиа Уик основной площадкой нашего медиасообщества не только для обсуждений, но и выработки решений.
5: Отдельную благодарность я хочу выразить нашим спикерам, которые приняли участие. Как уже действительно мы отмечали, Астана Медиа Уик стала по-настоящему не только площадкой в нашем медиасообществе, но и явлением в нашей медиасреде, на которой мы обсуждаем не только вопросы, связанные с действующими ситуациями в медиасфере, но и теми вызовами, которыми мы сталкиваемся, и выработкой всех решений. Мы много говорили о том, что сейчас нам представляет. Вопросы, связанные с что изменилось за 10 лет, это нам всем понятно. Я не буду переоценивать и говорить о роли искусственного интеллекта, потому что это говорится везде. Мы для нас в целом это лишь один отдельный инструмент, очень важный инструмент, который позволяет нам совершенствовать нашу работу, при этом который несет в себе определенные риски, которые мы должны нивелировать.
4: Добавлю, что форум проходит с 14 по 16 октября во Дворце мира и Согласия под девизом «Единая платформа медиа будущего Казахстана». По словам Каната Искакова, за годы проведения Астана Медиа Уик стала не только площадкой для профессионального общения, но и заметным явлением в медиасреде, где представители отрасли обсуждают актуальные вызовы и ищут совместные решения. Он предложил вместе с медиасообществом проработать единые принципы ответственного использования ИИ в редакциях. Этические нормы, по его мнению, должны стать профессиональным стандартом, который формируют сами журналисты, а не предписанием сверху. И к другим темам. Пожар площадью 500 квадратных метров произошел на трассе в Костанайской области. На 8-м километре автодороги Рудный-Костанай произошел пожар, охвативший 500 квадратных метров территории. С огнем боролись более 2 часов, как уточнили в ДЧС Костанайской области. Возгорание произошло утром 14 октября. На открытой территории загорелись сухая трава и мусор. РФМШ в Алматы временно перевели на онлайн-обучение после госпитализации учеников. Школьники алматинского филиала временно будут учиться дистанционно, а детей из интерната отправят к родителям или же родственникам. По состоянию на 14 октября 47 учащихся госпитализированы в городскую детскую инфекционную больницу и проходят стационарное лечение. Еще 8 учащихся размещены в медицинском изоляторе интерната и находятся под наблюдением врачей. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Госпитализированным учащимся после назначенного лечения в соответствии с клиническими протоколами. Сообщается, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели обследование школы и интерната, а также отобрали пробы для лабораторных исследований. В зданиях школы и интерната проведены дезинфекционные мероприятия. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоил 448 тенге 48 тен, евро 501 тенге 69 тен, российский рубль 5 тенге 35 тен. А теперь о погоде на завтра, 15 октября. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, ночью минус 3, днем плюс 8, в Алматы дождь, ночью 8, днем 17 градусов. В Семейском Нагорске 6, Караганде, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске 8, Талдыкургане 11, Жасказгане, Костанае 14, в Кунаеве 17, в Таразе 20, в Уральске, Атырау, Актобе 22, в Туркестане, Шымкенте 24, в Кызылорде и в Актау 26 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радио Лара.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жолдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Полиция возбудила уголовное дело по массовому отравлению учеников Алматинского РФМШ. Проверка пищеблока выявила нарушение санитарных требований. Для установления источника инфекции следуют пробы воды и продуктов, а также обследуют работников столовой. В зданиях школы и интерната проведена дезинфекция. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Напомню, 48 учеников госпитализированы в городскую детскую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Еще 6 учащихся размещены в медицинском изоляторе интерната. Глава государства принял президента World Aquatics. Эта федерация оказывает поддержку нашей Казахстанской Федерации водных видов спорта. Хусейн Аль-Мусалам отметил достигнутые результаты и выступления казахстанских спортсменов на летних азиатских играх. По его мнению, они свидетельствуют о серьезном потенциале для прогресса спорта в стране. За вклад в развитие водных видов спорта в мире и Казахстане Касым-Жомарт Токаев наградил президента World Aquatics орденом Достоинства второй степени. Доходы бюджета Казахстана планируют увеличить на 3,5 триллиона тенге. Правительство представило проект трехлетнего бюджета в первом чтении в Курултае. Депутаты одобрили его. По словам премьер-министра, увеличение доходов бюджета планируется за счет роста экономики, налогового администрирования и налоговой реформы.
5: Также мы убеждены, что есть резервы, где мы сможем нарастить доходную часть бюджета. 3,5 триллиона тенге – это, по нашим оценкам, такой достаточно сдержанный, так сказать, прогноз. Мы надеемся, что увеличим доходную часть и больше. Тому способствует в том числе и результаты налоговой реформы. Реформа оказывает позитивное влияние в целом на ситуацию экономическую и в том числе на рост доходов бюджета. Что касается расходной части, то работа по оптимизации расходов государства ведется в постоянном режиме. Вы знаете, по поручению главы государства объявлен мораторий на строительство административных зданий государственных органов. Это достаточно такая капиталоемкая, серьезная статья расходов. При подготовке бюджета на предстоящий период, если заявок поступило нам на 36,9 триллионов тенге, то утверждены расходы на 2027 год в сумме 30,2 миллиарда тенге, то есть на 6,7 триллионов тенге мы сократили расходную часть в ходе рассмотрения бюджета.
4: Также Бектенов на заседании Курултая рассказал, как будут оказывать социальную помощь казахстанцам. С 1 января переходим к принципу нуждаемости.
5: К примеру, многодетная семья сегодня, будь она богатая или бедная, получает одинаковые меры поддержки от государства. На наш взгляд, это несправедливо. Богатые люди, состоятельные, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства. Они должны рассчитывать на свои силы. Государство должно поддерживать и будет поддерживать только тех, кто не может данной жизненной ситуации себя обеспечить. Но опять же, с прицелом на то, что та помощь, которую государство оказывает, человек должен воспринимать ее не как, которая будет постоянно получать, за счет этого он будет жить. Нет, это как толчок к тому, чтобы он нашел себя, стал себя обеспечивать и со временем вышел из категории нуждающихся. Вот такая философия. Это тоже нам позволяет сэкономить серьезные государственные средства, перенаправить их на более важные цели. Только в одном 27-м году это 700 миллиардов.
4: Выработать единые принципы использования искусственного интеллекта предложил медиасообществу первый вице-министр культуры и информации. Канат Искаков озвучил идею на Астана Медиа Уик. По его мнению, этические нормы должны стать профессиональным стандартом, который формируют сами журналисты, а не предписанием сверху.
6: Вот чем больше возможностей нам дает любая технология, тем выше цена ответственности за их использование. Поэтому мы и здесь говорим о новой архитектуре доверия, которая, на мой взгляд, держится на трех опорах. Первое – это связано с медиа. Нам нужны сильные, конкурентоспособные и содержательные части редакции, которые работают со скоростью цифровых платформ, но сохраняют стандарты проверки качества. Второй фактор – это связано с человеком. Алгоритм может написать текст, мы все понимаем, но не может нести ответственность за слово. Ответственность всегда остается журналистом за редакцией в целом. Третье, связано с технологиями, которые должны работать на достоверность, а не против нее. Речь идет о маркировке синтетического контента.
7: Курс валют.
4: По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 448 тенге 48 тин, евро 501 69, российский рубль 5 тенге 35 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью минус 3, днем плюс 8, в Алматы дождь, ночью 8, днем 17 градусов. В Семейске, Киногорске 6, в Караганде, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске 8, в Талдыкургане 11, в Жезказгане, Кустанае 14, в Кунае 18, в Таразе 20, в Уральске, Атырау, Актюбе 22, в Туркестане, Шымкенте 24, а в Кызылорде и Актау 26 тепла. Саули Лаик, служба новостей Қазақ радиолары.
8: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
9: Тарихы терең Қазақ радиосы.
10: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Вице-министр Серик Жумангарин внес на рассмотрение Курултая прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие 3 года. По подсчетам, рост экономики будет обеспечиваться увеличением производства в ненефтяных секторах. Среднегодовой реальный рост ВВП прогнозируется на уровне выше 5%. Также предусматривается постепенное снижение инфляции. В следующем году она ожидается в коридоре 7,5-9,5%. Как доходы, так и расходы будут учитываться при распределении соцподдержки казахстанцам. Об этом на заседании Курултая сообщил министр труда и соцзащиты. Отмечу, цифровая карта семьи распределяет домохозяйство по 5 категориям социального благополучия. А. Высокий уровень. Б. Состоятельный. С. Удовлетворительный. Д. Экономически уязвимый. И. Е. Экономически и социально уязвимый. Глава Минтруда рассказал о механизме формирования цифровой карты семьи.
3: Определяется по совокупности данных о всей семье и домохозяйству. Здесь не учитывается только один какой-то признак, например, заработная плата или имущество. Цифровая карта семьи собирает сведения из государственных баз данных и оценивает домохозяйство по 8 основным направлениям. Там порядка более 50 признаков. Туда входят занятость, доходы, движимое, недвижимое имущество, закредитованность. 1 января 2027 года банки второго уровня с согласия самого получателя и членов семьи будут представлять данные по банковским счетам и депозитам. Интеграция с 30 базами данных, она обновляется на ежедневной основе. Категория определяется ежемесячно. Категория А, как вы знаете, это граждане с высоким уровнем доходов. Категория Б, это состоятельные граждане. К примеру, если семья в октябре месяце была в категории Б и в силу каких-то определенных рисков в декабре месяце она перешла в категорию С, то проактивно данное домохозяйство сразу назначается меры государственной поддержки.
2: И трансформация в медиаиндустрии будет происходить вокруг человека. Об этом на Астана Медиа Уик сказал генеральный директор компании QAI. Дмитрий Мун считает, что основную трансформацию искусственного интеллекта будет делать человек. Это те люди в медиа, которые в индустрии разбираются и знают, как использовать искусственный интеллект.
4: Создавать и творить что-то новое, что до этого не было. То есть создавать такие вещи, которые, можно сказать, изменяют индустрию, создают какие-то новые экономические эффекты. Это прерогатива человека, потому что человек может, условно говоря, мыслить и создавать то, чего еще не было.
2: Дроперские трансграничные сети с оборотом более 10 миллиардов тенге раскрыло агентство по финансовому мониторингу. Преступные группы обслуживали онлайн-казино через банковские карты граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В незаконную деятельность вовлекали в том числе несовершеннолетних. В Алматы и Туркестанской области задержали 3 из Узбекистана. Они использовали 89 банковских карт, через которые перевели 500 миллионов тенге. В Жамбылской области выявили еще одну сеть с оборотом свыше 9,8 миллиардов. Во время обысков изъяты сотни карт, десятки телефонов, 50 тысяч долларов, автомобиль, оружие и боеприпасы. 5 человек арестованы, расследование продолжается. Холодильные установки взломали в сотнях французских супермаркетов. Киберпреступники включили режим разморозки и повысили в них температуру до 50 градусов. От атаки пострадали системы, подключенные к интернету. В итоге испортились тонны продуктов. В некоторых магазинах даже произошли пожары. Хакеров еще не вычислили. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 450 тенге 62 тиена, евро 501,69, российский рубль 5 тенге 35 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью минус 3, днем плюс 8. В Алматы дождь. Ночью 8, днем 17 градусов. В Семеевске, Нагорске 6. В Караганде, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске 8. В Талдыкургане 11. В Жезказгане, Кустанае 14. В Конаеве 17. В Таразе 20. В Уральске, Атырау, Актюбе 22. В Туркестане, Шымкенте 24. А в Кызылорде и Актау 26 тепла. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Кризисы проходят и уходят, а единство народа – вечная ценность. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
6: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101/30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Всем привет, это программа «Отбасы Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбасы Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Ну что, я тут узнал, что на ипотеку на Урыс в «Отбасы Банке» оказывается какое-то гигантское количество заявок подается. Почему на Урыс такой в интерес вызывает эта программа? В чем преимущество?
2: Одно из ключевых преимуществ – это сравнительно доступный первоначальный взнос. Если вы покупаете квартиру с готовым ремонтом, первоначальный взнос начинается от 10%.
1: О.
2: Если квартира в черновой отделке, первоначальный взнос составляет от 20%.
1: Так.
2: Например, Андрей, квартира стоит 20 миллионов тенге. При первоначальном взносе 10% вам потребуется 2 миллиона тенге. То есть те самые накопления на депозиты уже могут стать вашим первоначальным взносом.
1: О, а ставка какая?
2: По программе ставка составляет 7% для социально уязвимых категорий населения и 9% для остальных участников. Поэтому смысл подготовки очень простой. Вы заранее копите, формируете первоначальный взнос, набираете баллы и к старту программы подходите уже подготовленным участникам. Самое главное, чем раньше начнете копить, тем больше у вас возможностей подготовиться к отбору.
1: Отлично.
2: Поэтому даже если сейчас у вас нет всей суммы, откройте депозит и начинайте пополнять его уже сегодня.
1: Ну что, звучит как реальный план. Пойду выбирать квартиру, но начну, конечно, с открытия вклада. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбасы Банк» Туритаева Элизада. А в следующем выпуске расскажем, какое жилье можно приобрести по программе «Наурыз».
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-300.